говорит с форсом. А я чую, окружена кругом, и сами говорит с форсом. Они чуют самотность, а я